0: В августе этого года состоится перепись населения 2026. Перепись помогает составить полную картину жизни Австралии, показывая, как растут и меняются сообщества. Это позволяет планировать предоставление услуг и поддержки на будущее. Во вторник, 11 августа 2026 года, будет произведена перепись всех жителей Австралии. Это значит граждан, постоянных жителей, иностранных студентов, обладателей временных виз и гостей страны. В ближайшие недели ваше домохозяйство получит инструкцию по прохождению переписи. Вы можете сделать это онлайн, заполнив бумажную анкету или обратившись за помощью, если она вам потребуется. Поддержка доступна на разных языках и предоставляется онлайн и по телефону. Также вы можете поддержать свою семью и сообщество в процессе подготовки к переписи. Перепись 2026. Важен каждый ответ. Подробнее на сайте www.census.abs.gov.au/russian. Утверждено Австралийским бюро статистики Канберра.
1: Station sponsor.

0: дорогие друзья! Вы слушаете Христовую радиопрограмму «Время благоприятное». В наших выпусках мы доносим Слово Божье русскоговорящим людям, проживающим на территории Аделаиды. На протяжении некоторого времени мы транслируем проповеди пастора и проповедника Алексея Коломийцева.
1: Второй конкурент – это владычество обстоятельств. Здесь тоже целый ряд таких факторов есть. Ну, во-первых, болезни. Вот мы сегодня живем в ситуации, в которой болезни охватывают людей, и люди, многие люди в панике. Хотя, в общем, здесь больше паники, чем проблемы. Но люди в панике, люди в страхе. Почему? Потому что страх взял над ними власть. Вера в то, что эта болезнь лишит их счастья, лишит их привычного течения вещей, лишит их планов. А раз планов не будет, значит, тогда я самый несчастный человек во Вселенной. Люди связывают свою жизнь, свое счастье со своими собственными представлениями. И когда вот это течение, этот привычный ритм вдруг нарушился, люди в растерянности, люди в панике. Это говорит о том, что они во власти обстоятельств. Вместо того, чтобы признавать Божье владычество над обстоятельствами. Разные природные катаклизмы, которые происходят. Самые разные обстоятельства есть, которые ставят людей в ситуацию, в которой они быстрее верят в силу обстоятельств, чем в силу Божию. Есть еще два типа владычества, которые конкурируют с Богом. Это владычество плоти. Что это значит? Это владычество нашего греховного «я». Это владычество удовольствия и владычество похоти. Они очень похожи одно с другим. Это когда люди ради своего удовольствия, они подчиняют более высокие цели этому удовольствию. Это реальные обстоятельства. Или владычество похоти, когда человеком движет страсть. И страсть берет верх над Божьим владычеством. И когда Божье Слово, оно перестает быть значимым для человека. И последнее – это владычество сил тьмы. Дьявольские силы реальны. И они конкурируют с Богом. И они пытаются каким-то образом, чаще всего скрыто и косвенно, но в каких-то ситуациях, где есть открытые формы сатанизма, они пытаются спорить о том, что у них владычество. У них в действительности власть. Все это спорит с владычеством Бога. Теперь посмотрите, что происходит. Все человечество жило до Ноя, веря в то, что владычеством обладает что-то другое. Возможно, это человеческий разум. Возможно, это наука. Возможно, это наше прогрессивное человечество, которое достигло очень много. Возможно, разные другие обстоятельства. Люди реально поклонялись, они верили в то, что действительно владыка кто-то другой. Бог останавливает все это, потому что такое положение дел не может существовать долго, оно приходит к полному разложению и оставляет Ноя. И Ной отличается от всех остальных прежде всего тем, что он ясно понимает, кто владыка. Друзья мои, сегодня в вашей жизни есть обстоятельства, которые спорят, конкурируют с Богом за владычество. Сегодня в вашей жизни есть что-то, что приводит вас в страх больше, чем страх Божий. Может быть, это боязнь потерять зарплату, может быть, это боязнь быть незамеченным, может быть, это боязнь или какое-то внутреннее глубокое беспокойство, что что-то пойдет не так. Так вот, сегодня у нас есть возможность иметь новое начало. Это новое начало мы уже имеем в Иисусе Христе. И ключевым камнем, краеугольным камнем этого начала является признание того, что Бог владыка. Если вы не верите в Божье владычество, или так скажем, ваша прочность жизни будет прямо пропорциональна тому, сколько вы верите в том, что Бог в действительности владыка, что Бог управляет всеми обстоятельствами. У Него есть начало и конец, у Него есть начало вашей жизни и конец вашей жизни. У Него есть все обстоятельства, которые окружают нас и которые будут окружать нас. Им не просто все просчитано, а им все организовано. Он имеет на это право, и более того, он это право обязательно реализуют. Этим и отличаются верующие люди. Второй элемент, который включало в себя поклонение через жертву всесожжения, это благодарность Богу. Давайте еще раз посмотрим 20 стих. «И устроил Ной жертвенник Господа, и взял от скота чистого, и принес во всесожжение». Посмотрите, активная позиция, которую мы видим здесь у Ноя. Ной действует. Он не просто сидит так, погодка неплохая, ну, хорошо, да, в общем, ну, как-нибудь проживем. Старикашка Ной со своими детьми, идите ко мне, детки, как-то сейчас жизнь устроим. Нет, когда он выходит из ковчега, когда он понимает весь ужас того, что произошло, он активно выражает свое поклонение Богу. Когда мы говорим о нашей реакции на то, что происходит вокруг, благодарность – один из самых ключевых факторов. Что из себя представляет благодарность? По сути дела, благодарность – это appropriate attitude, или подходящая реакция на то, что мы видим, делается Богом. Это единственный правильный ход, который может быть у людей. То есть, когда мы говорим о том, что Ной понимает, что Бог – владыка, к этому добавляется еще одна очень важная деталь. Ной понимает, что Бог благ. Он понимает, что этот владыка, все то, что он сделал сейчас, несмотря на эти катастрофические разрушения, которые он видит вокруг себя, он ясно понимает, Бог благ. И поэтому он благодарит. Это была благодарность за спасение. Когда он увидел, что произошло со всеми остальными, он ясно понимает, он мог бы быть там. Это благодарность за особую Божью благодать, то, что Бог снизошел к нему, что он открыл ему путь спасения. То, что Бог изобрел ковчег, это же Бог изобрел ковчег, не Ной. То, что Бог дал ему чертежи, как это все построить. То, что Бог дал силы, дал все необходимое, столько леса, чтобы построить этот ковчег. Не знаю, вам приходилось переживать что-то подобное, когда вы понимаете, что очень близко где-то прошли. Иногда на машине бывает, едешь, и кто-то перед тобой вот так вот пролетел на красный свет, и ты понимаешь, что еще бы одна секунда. И вот в такие моменты ты понимаешь, как Божий ангел-хранитель был вот здесь вот только что. Вот что-то подобное Ной переживает, и он не просто дальше едет, а он останавливается и говорит, Бог благ. И он из сердца своего выражает вот этой жертвой. Заметьте, эта жертва всесожжения, она имела две интересные грани. Во-первых, как я уже сказал, эта жертва была полная. То есть Ной избирает именно эту жертву, он ничего не оставляет себе. Он всю эту жертву приносит, и все эти тела животных, которых он заколал, он все их сжигает Господу, он отдает. Он не думает, что он будет завтра есть. Представьте себе, не так много же, да, животных там осталось. Поля еще не засеяны. Все совершенно изменено. То есть он понимает, что он должен отдать. И больше того, посмотрите еще одна очень интересная деталь. Посмотрите, он говорит, и взял из всякого скота чистого. Ну, достаточно было бы в знак признательности с целью экономии провизии принести только одного агнца. И по Писанию было бы. Ну, просто признательность Господу. Господу ж не нужны, ему ж все равно один ягненок или из всякого скота, из всех птиц. Ну, что Богу от того? Вот здесь можно рационализировать, объяснять. Богу все равно сердце важнее. Поэтому, раз сердце ему важнее, поэтому мы ограничимся одним ягненком. Но Ной не так делает. Почему он не так делает? Потому что сердце его охвачено благодарностью. Вы видели когда-нибудь благодарных людей, которые благодарны кому-то, и они заваливают кого-то цветами по какому-то поводу? Ну, подожди, для просто выражения твоей признательности, ну, букетик купи. Ну, это же будет. Нет, нужно купить много. Почему нужно много? Потому что сердце хочет передать это много. Это то, что мы видим с Ноем происходит. He's overwhelmed. То есть он просто переполнен благодарностью Богу. Вот почему он приносит из всякого скота. Он приносит, потому что в этом смысл благодарности. Друзья, поклонение Богу – это признание не только Его владычества, но и Его благости, проявляемой по отношению к нам. И оно предполагает специфическое отношение сердца к Богу, включающее признание личности Бога, статуса Бога, признание нашей зависимости от Него, признание того, что без Него ничего невозможно было бы. Это очень важная часть благодарности, важная часть того, что мы видим, что происходит. В этом и был смысл нового начала. Через Ноя Бог возвращает человечество к оригинальной точке отсчета. Он возвращает человечество туда, где люди должны быть благодарными Богу. Это то, что теряет человечество. Это то, что мы видим, теряет сегодняшнее человечество, которое забыло благодарить Бога. Который недвижимо благодарностью Богу, который думает, что это мы все устроили, что эта цивилизация нами создана, мы здесь хозяева всего. Люди просто забывают о своей глубокой зависимости. Так вот, друзья мои дорогие, христиане отличаются тем, что они помнят, от кого это. Они не просто помнят, а эта память заставляет их быть благодарными Богу. Вот почему мы идем в церковь. Вот почему мы служим Богу. Вот почему мы жертвуем деньги. Вот почему мы распространяем Евангелие. Вот почему для нас дело Божие – это наше дело. Из благодарности Ему. Потому что наше сердце охвачено тем, насколько благ Бог к нам. Это новое начало. В этом смысл. Это то, чего Бог достигает. Причем это происходит не только тогда, когда у нас все хорошо. Вот почему Библия приводит несколько примеров, когда известные мужи веры, они сохраняли Богу даже в самых трудных, благодарность Богу даже в самых трудных обстоятельствах жизни. Помните, когда Ноя посетила ужасная беда? Но не понимает, что происходит. Он не видит даже шаг вперед, не то чтобы будущее куда-то. Но слушайте, что он говорит. Первая глава Иова, 20 стих. «Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, и остриг голову свою, и пал на землю, и поклонился, и сказал, «Нах я вышел из чрева матери моей, нах и возвращусь. Господь дал, Господь взял, да будет имя Господне благословен». То есть представьте себе, даже тогда, когда потерял все, абсолютно все. Посмотрите, он потерял свои 10 детей в один момент. Он потерял свой бизнес. Он потерял социальный статус. Он потерял дома. Он потерял абсолютно все. И он не понимает всего, но он все равно знает. Да будет имя Господне благословен. В этом смысл нового начала. В этом смысл того, что Бог достигает в нашей жизни. Я хочу сказать вам, друзья, немножечко больше. Это не обязанность, друзья. Это удивительнейшая привилегия. Это удивительнейшее благословение иметь сердце, которое может благодарить Бога в самых сложных обстоятельствах. Нет ничего радостней и нет ничего благословеннее. Посмотрите на ваши обстоятельства сегодня. Посмотрите в глубину, есть ли у вас сегодня эта способность воздать Богу настоящую благодарность, и не просто так, ну, спасибо, как у ребенка, которому дали конфету и заставляет сказать спасибо, а как у человека, который понимает, что я зависим от Господа. Еще одна очень хорошая история или хороший пример подобной благодарности мы видим в истории пророка Иеремии. Иеремия пережил тоже тяжелейшие времена, когда Иерусалим был разрушен, храм был сожжен, когда стариков убили, когда женщин насиловали, когда молодых людей увели в плен, когда вот эта вавилонская армия топтала землю израильскую. Вот, и Иеремия описывает тяжелейшие переживания свои. И дальше мы читаем 3 глава плача Иеремии. «И удалился мир от души моей. Я забыл о благоденствии, сказала, погибла сила моя, и даже погибла надежда моя на Господа. То есть он находится в крайней точке внутреннего кризиса. По мысли о моем страдании и бедствии моем, о полыни и горечи, так он описывает свое внутреннее состояние. Твердо помнит это душа моя и падает во мне. И вот здесь посмотрите, с 20 стиха он говорит, вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось. Оно обновляется каждое утро, велика верность твоя. Господь часть моя, говорит душа моя. И так буду надеяться на него. И посмотрите, как он выходит на эту финишную прямую. Благ Господь к надеющимся на него, к душе ищущей его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Итак, выйдя из ковчега, Ной прежде всего обращается к Богу в поклонении. Поклонение включает в себя, как мы уже сказали, признание Божьего владычества или его суверенности. Это поклонение включает в себя искреннюю сердечную благодарность. И третье, поклонение приносит, включает в себе доверие Богу. Посмотрите еще раз 19 стих. «И устроил Ной жертвенник Господу». Или 20 стих это. «И взял из всякого скота чистого, из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвенники». Когда мы говорим о том, чем движимы люди в отношениях с Богом, есть единственное качество, которое может определить эти или сделать эти отношения правильными, это качество веры. Именно верою характеризовался Ной. Он принес эту жертву. Причина, почему он это сделал, потому что он верил. В послании к евреям об этом очень ярко сказано. Там сказано еще об Аврааме, 11 глава, 4 стих. «Верою Авель принес Богу жертву». То есть в этом отличие. Каин без веры принес жертву. Авель принес веру. И мы видим, как вся вот эта линия, дальше Сиф, и мы видим, что Ной, потомок Сифа, мы видим, что они стали призывать имя Божие. Мы видим, что эти люди характеризовались своим доверием Богу. 7 стих этой же 11 главы послания к евреям. «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея, приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». Друзья, Ной не погиб вместе с остальными в потопе, благодаря только одному, только тому, что он доверял Богу. Что означала вера Ноя? Сколько он знал? Он знал намного меньше, чем знаем мы. Он знал о том, что Бог говорил Еве когда-то, о том, что однажды семя жены поразит семя дьявола. Он знал об этом. Он знал, возможно, немножко больше, что Бог открывал, когда Бог учил людей приносить жертвы. Возможно, что Бог что-то открывал им тогда. Но он еще не видел всего того, что мы видим сегодня, как разворачивался Божий план искупления. Но он доверял Богу. Он доверял, что у Бога есть будущее. Он доверял, что Бог контролирует жизнь. У Бога есть решение. Он доверяет Богу самого себя, свою судьбу, свою жизнь, все свои обстоятельства. В этом, друзья мои, сила верующих людей. В этом смысл поклонения Богу. Мы не просто обряды вершим здесь. Обряды не имеют смысла. Хоть какие-нибудь хорошие, правильные, разумные, менее разумные. Они не имеют смысла. Вот то, что происходит в жизни верующих людей, имеет смысл настолько, насколько это является выражением веры нашей, нашего практического доверия Богу. Поклоняясь Богу, верующий человек выражает свою уверенность в том, что Бог, которому он доверяет, он знает будущее, и он может его туда благополучно довести. Итак, это первая часть нового начала. Мы видим, что Бог возвращает людей к новому началу, и главный элемент этого начала – это поклонение Богу. Но здесь есть еще две других, и я кратко на них остановлюсь за ограниченностью времени. Второе, что мы видим здесь – поклонение Богу или вера, которая движет Ноя к поклонению, делает возможным общение с Богом. Это выражено очень интересно. Посмотрите еще раз 20 и 21 стихи. «И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, и из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвенники, и обонял Господь приятное благоухание». Очень интересная форма, так называемый антропоморфизм. Антропо – это человек, морфизм – это форма, то есть это когда о Боге говорят так, как о людях. Помните, есть много таких мест, когда говорят о Боге, что Он преклонил ухо свое. Ну, Бог не человек, поэтому физического уха у Него нет. Или Он протянул руку свою, и Бог, Он не человек, поэтому физической руки нет. Но для того, чтобы нам было понятно, используют библейские авторы такую форму. И вот здесь то же самое. Написано, что обонял Господь приятное благоухание. Обоняние – очень интересное качество. Оно играет намного большую роль, чем мы себе это представляем. Запах – это сильнейший фактор, который связан с ассоциациями какими-то. То есть, когда вы слышите какой-то запах, этот запах возвращает вас куда-то. Очень мощный инструмент. Причем он не такой прямой, он косвенный. И вот Моисей избирает здесь именно эту форму, чтобы показать, что когда Ной поставил себя или стал вот в это положение, когда он поклоняется Богу от сердца, признавая его владыкой, когда он благодарен Богу за то, что Бог сделал, принося ему от всякого чистого скота, и когда он доверяет Богу, у Бога возникает вот это внутреннее приятное расположение. То есть Моисей характеризует это, что вот то, что делает Ной, оно приятно Богу настолько, что Бог хочет иметь дело с этими людьми. Вы сами это прекрасно ощущаете. Если вы попадаете в какую-то ситуацию, где зловоние, вам хочется оттуда убежать. Самые разные могут быть обстоятельства, где-то сильный запах углеводорода. Вот, где-то газ пропускает. Или что-то еще подобное. А вот там, где запах цветов, нежный запах, вам хочется не просто быть, а еще и вдохнуть сильнее. Вот Моисей использует эту картину, чтобы показать, Бог хочет быть с этими людьми. Восстанавливается общение с Богом. Вот эти сердечные отношения, они необходимы каждому из нас. Друзья, мы нуждаемся в общении с Богом. Вот то, что Бог сделал через Иисуса Христа, Он сделал это для того, чтобы привести нас в такое положение, чтобы это общение сделать возможным, чтобы восстановить его изначально. Дело в том, что душа создана для общения с Богом. Только Бог может насытить душу. Только Бог может принести настоящую радость и удовлетворенность душе. Ничто другое, ни друзья, ни бизнес, ни хорошие обстоятельства, ни искусство вокруг, ни хорошая еда, ни какие-то вещи, которые вам кажутся очень приятными, друзья, они приносят только временное удовольствие, а очень часто после этого удовольствия и остается горький осадок, если это удовольствие связано с чем-то сомнительным или греховным. Но только тогда, когда душа по-настоящему имеет общение с Богом. Только тогда в ее сердце восстанавливается мир. К огромному сожалению, далеко не все христиане знают, что это такое. И вот почему, друзья, Бог допускает катаклизмы в нашей жизни. Для того, чтобы нарушить привычный ход вещей, для того, чтобы оторвать от нас все те точки, которые стали для нас точками опоры и источником радости, и для того, чтобы привлечь нас к себе, чтобы мы начали учиться, что Он в действительности единственный, кто может дать нам глубокий мир. Когда Бог говорил об этом, помните, мы говорили о трех началах. Первое начало Адама и Ева, второе начало Ной, третье начало Авраам. И вот когда Бог развивает израильский народ, и Он показывает, кстати, в каждом начале мы видим это же самое. Бог приводит людей к общению с Ним. И вот когда он открывает Израилю уже второй раз во второзаконии Божие или свои правила установления, он говорит о самой главной заповеди. Есть одна самая великая заповедь, так называемая Великая Шема. «Слушай, Израиль», Второзаконие, 6 глава, 4 стих. И посмотрите, эта заповедь говорит об общении с Богом. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всеми силами твоими. Да будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем». Друзья, эта заповедь – это не просто обязанность, которую мы должны выполнить перед Богом. Нет, душа сделана, чтобы любить. Душа сделана, чтобы любить Бога. И только любя Бога, мы и сможем понять смысл настоящей любви. Вот почему нужно, необходимо поклонение, необходимо вот это признание Божьего владычества, искренняя благодарность Богу, доверие Богу. Потому что это все через Иисуса Христа открывает нам доступ к тому, чтобы Бог и мы были единым целым. Об этом же говорится в пророчестве о Новом Завете, Иезекииле, 36 глава. Посмотрите, «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму от плоти вашей сердце камень, из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять, и будете жить на земле, которую я дал отцам вашим, посмотрите, и будете моим народом, и я буду вашим Богом». Это главная цель. Друзья, эту цель мы можем достигать прямо сегодня. Через Иисуса Христа Бог уже стал нашим Богом, и мы уже стали Его народом, и нам нужно в большей степени ощущать это. Об этом же говорил Иисус, когда Он молился об учениках. Иоанна 17, 24. «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Заметьте, он говорит о том же самом, чем будет наполнена вечность: нашим общением с Богом, нашим созерцанием Его славы, Его величия, тем, чтобы эта слава стала нашей славой. Откровение, 21 глава, подтверждает это. «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: вот скиния Бога с человеками, посмотрите, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». Заметьте, здесь не написано ни о технологиях, ни о каких-то, какой-то архитектуре, ни о каких-то вещах, которые там на земле, вернее, там на этой новой земле и на новом небе. Здесь написано о том, что Бог с ними будет их Богом. И на это есть причина. Дело в том, что с Богом не сравнится ничто, абсолютно ничто. Это главная цель того, что Бог достигает в жизни своих детей. Нет ничего более важного, более ценного и более необходимого для каждого человека, который живет на земле, чем глубокие личные отношения с Богом.

0: Community radio licences help protect diversity on the airwaves and ensure communities across Australia continue to be heard. Thank you for supporting 5EBI, Adelaide's multilingual community radio station. 5EBI, broadcasting for our communities.
1: Дорогие друзья, вы слушаете Кризис радиопрограмму «Время благоприятное». В наших выпусках мы доносим Слово Божье русскоговорящим людям, проживающих на территории Аделаиды. На протяжении некоторого времени мы транслируем проповеди пастора и проповедника Алексея Коломийцева.
2: Второй конкурент – это владычество обстоятельств. Здесь тоже целый ряд таких факторов есть. Ну, во-первых, болезни. Вот мы сегодня живем в ситуации, в которой болезни охватывают людей, и люди, многие люди в панике. Хотя, в общем, здесь больше паники, чем проблемы. Но люди в панике, люди в страхе. Почему? Потому что страх взял над ними власть. Вера в то, что эта болезнь лишит их счастья, лишит их привычного течения вещей, лишит их планов. А раз планов не будет, значит, тогда я самый несчастный человек во Вселенной. Люди связывают свою жизнь, свое счастье со своими собственными представлениями, и когда вот это течение, этот привычный ритм вдруг нарушился, люди в растерянности, люди в панике. Это говорит о том, что они во власти обстоятельств. Вместо того, чтобы признавать Божье владычество над обстоятельствами. Разные природные катаклизмы, которые происходят. Самые разные обстоятельства есть, которые ставят людей в ситуацию, в которой они быстрее верят в силу обстоятельств, чем в силу Божию. Есть еще два типа владычества, которые конкурируют с Богом. Это владычество плоти. Что это значит? Это владычество нашего греховного «я». Это владычество удовольствия и владычество похоти. Они очень похожи одно с другим. Это когда люди ради своего удовольствия, они подчиняют более высокие цели этому удовольствию. Это реальные обстоятельства. Или владычество похоти, когда человеком движет страсть. И страсть берет верх над Божьим владычеством. И когда Божье Слово, оно перестает быть значимым для человека. И последнее – это владычество сил тьмы. Дьявольские силы реальны. И они конкурируют с Богом. И они пытаются каким-то образом, чаще всего скрыто и косвенно, но в каких-то ситуациях, где есть открытые формы сатанизма, они пытаются спорить о том, что у них владычество. У них в действительности власть. Все это спорит с владычеством Бога. Теперь посмотрите, что происходит. Все человечество жило до Ноя, веря в то, что владычеством обладает что-то другое. Возможно, это человеческий разум. Возможно, это наука. Возможно, это наше прогрессивное человечество, которое достигло очень много. Возможно, разные другие обстоятельства. Люди реально поклонялись, они верили в то, что действительно владыка кто-то другой. Бог останавливает все это, потому что такое положение дел не может существовать долго, оно приходит к полному разложению и оставляет Ноя. И Ной отличается от всех остальных прежде всего тем, что он ясно понимает, кто владыка. Друзья мои, сегодня в вашей жизни есть обстоятельства, которые спорят, конкурируют с Богом за владычество. Сегодня в вашей жизни есть что-то, что приводит вас в страх больше, чем страх Божий. Может быть, это боязнь потерять зарплату, может быть, это боязнь быть незамеченным, может быть, это боязнь или какое-то внутреннее глубокое беспокойство, что что-то пойдет не так. Так вот, сегодня у нас есть возможность иметь новое начало. Это новое начало мы уже имеем в Иисусе Христе. И ключевым камнем, краеугольным камнем этого начала является признание того, что Бог владыка. Если вы не верите в Божье владычество, или так скажем, ваша прочность жизни будет прямо пропорциональна тому, сколько вы верите в том, что Бог в действительности владыка, что Бог управляет всеми обстоятельствами. У него есть начало и конец. У него есть начало вашей жизни и конец вашей жизни. У него есть все обстоятельства, которые окружают нас и которые будут окружать нас. Им не просто все просчитано, а им все организовано. Он имеет на это право, и более того, он это право обязательно реализует. Этим и отличаются верующие люди. Второй элемент, который включал в себя поклонение через жертву всесожжения, это благодарность Богу. Давайте еще раз посмотрим 20 стих. «И устроил Ной жертвенник Господу, и взял от скота чистого, и принес во всесожжение». Посмотрите, активная позиция, которую мы видим здесь у Ноя. Ной действует. Он не просто сидит так, погодка неплохая, ну, хорошо, да, в общем, ну, как-нибудь проживем. Старикашка Ной со своими детьми, идите ко мне, детки, как-то сейчас жизнь устроим. Нет, когда он выходит из ковчега, когда он понимает весь ужас того, что произошло, он активно выражает свое поклонение Богу. Когда мы говорим о нашей реакции на то, что происходит вокруг, благодарность – один из самых ключевых факторов. Что из себя представляет благодарность? По сути дела, благодарность – это appropriate attitude, или подходящая реакция на то, что мы видим, делается Богом. Это единственный правильный ход, который может быть у людей. То есть, когда мы говорим о том, что Ной понимает, что Бог – владыка, к этому добавляется еще одна очень важная деталь. Ной понимает, что Бог благ. Он понимает, что этот владыка, все то, что он сделал сейчас, несмотря на эти катастрофические разрушения, которые он видит вокруг себя, он ясно понимает, Бог благ. И поэтому он благодарит. Это была благодарность за спасение. Когда он увидел, что произошло со всеми остальными, он ясно понимает, он мог бы быть там. Это благодарность за особую Божью благодать, то, что Бог снизошел к нему, что он открыл ему путь спасения. То, что Бог изобрел ковчег, это же Бог изобрел ковчег, не Ной. То, что Бог дал ему чертежи, как это все построить. То, что Бог дал силы, дал все необходимое, столько леса, чтобы построить этот ковчег. Не знаю, вам приходилось переживать что-то подобное, когда вы понимаете, что очень близко где-то прошли. Иногда на машине бывает, едешь, и кто-то перед тобой вот так вот пролетел на красный свет, и ты понимаешь, что еще бы одна секунда. И вот в такие моменты ты понимаешь, как Божий ангел-хранитель был вот здесь вот только что. Вот что-то подобное Ной переживает, и он не просто дальше едет, а он останавливается и говорит, Бог благ. И он из сердца своего выражает вот этой жертвой. Заметьте, эта жертва всесожжения, она имела две интересные грани. Во-первых, как я уже сказал, эта жертва была полная. То есть Ной избирает именно эту жертву, он ничего не оставляет себе. Он всю эту жертву приносит, и все эти тела животных, которых он заколал, он все их сжигает Господу, он отдает. Он не думает, что он будет завтра есть. Представьте себе, не так много же, да, животных там осталось. Поля еще не засеяны. Все совершенно изменено. То есть он понимает, что он должен отдать. И больше того, посмотрите еще одна очень интересная деталь. Посмотрите, он говорит, и взял из всякого скота чистого. Ну, достаточно было бы в знак признательности, с целью экономии провизии, принести только одного агнца. И по Писанию было бы. Ну, просто признательность Господу. Господу же не нужны, ему же все равно один ягненок или из всякого скота, из всех птиц. Ну, что Богу от того? Вот здесь можно рационализировать, объяснять. Богу все равно сердце важнее. Поэтому, раз сердце ему важнее, поэтому мы ограничимся одним ягненком. Но Ной не так делает. Почему он не так делает? Потому что сердце его охвачено благодарностью. Вы видели когда-нибудь благодарных людей, которые благодарны кому-то, и они заваливают кого-то цветами по какому-то поводу? Ну, подожди, для просто выражения твоей признательности, ну, букетик купи. Ну, это же будет. Нет, нужно купить много. Почему нужно много? Потому что сердце хочет передать это много. Это то, что мы видим с Ноем происходит. He is overwhelmed. То есть он просто переполнен благодарностью Богу. Вот почему он приносит из всякого скота. Он приносит, потому что в этом смысл благодарности. Друзья, поклонение Богу – это признание не только Его владычества, но и Его благости, проявляемой по отношению к нам. И оно предполагает специфическое отношение сердца к Богу, включающее признание личности Бога, статуса Бога, признание нашей зависимости от Него, признание того, что без Него ничего невозможно было бы. Это очень важная часть благодарности, важная часть того, что мы видим, что происходит. В этом и был смысл нового начала. Через Ноя Бог возвращает человечество к оригинальной точке отсчета. Он возвращает человечество туда, где люди должны быть благодарными Богу. Это то, что теряет человечество. Это то, что мы видим, теряет сегодняшнее человечество, которое забыло благодарить Бога. Который недвижимо благодарностью Богу, который думает, что это мы все устроили, что эта цивилизация нами создана, мы здесь хозяева всего. Люди просто забывают о своей глубокой зависимости. Так вот, друзья мои дорогие, христиане отличаются тем, что они помнят, от кого это. Они не просто помнят, а эта память заставляет их быть благодарными Богу. Вот почему мы идем в церковь. Вот почему мы служим Богу. Вот почему мы жертвуем деньги. Вот почему мы распространяем Евангелие. Вот почему для нас дело Божие – это наше дело. Из благодарности Ему. Потому что наше сердце охвачено тем, насколько благ Бог к нам. Это новое начало. В этом смысл. Это то, чего Бог достигает. Причем это происходит не только тогда, когда у нас все хорошо. Вот почему Библия приводит несколько примеров, когда известные мужи веры, они сохраняли Богу даже в самых трудных, благодарность Богу даже в самых трудных обстоятельствах жизни. Помните, когда Ноя посетила ужасная беда? Но не понимает, что происходит. Он не видит даже шаг вперед, не то чтобы будущее куда-то. Но слушайте, что он говорит. Первая глава Иова, 20 стих. «Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, и остриг голову свою, и пал на землю, и поклонился, и сказал, «Нах я вышел из чрева матери моей, нах и возвращусь. Господь дал, Господь взял, да будет имя Господне благословен». То есть представьте себе, даже тогда, когда потерял все, абсолютно все. Посмотрите, он потерял свои 10 детей в один момент. Он потерял свой бизнес. Он потерял социальный статус. Он потерял дома. Он потерял абсолютно все. И он не понимает всего, но он все равно знает. Да будет имя Господне благословен. В этом смысл нового начала. В этом смысл того, что Бог достигает в нашей жизни. Я хочу сказать вам, друзья, немножечко больше. Это не обязанность, друзья. Это удивительнейшая привилегия. Это удивительнейшее благословение иметь сердце, которое может благодарить Бога в самых сложных обстоятельствах. Нет ничего радостней и нет ничего благословеннее. Посмотрите на ваши обстоятельства сегодня. Посмотрите в глубину, есть ли у вас сегодня эта способность воздать Богу настоящую благодарность, и не просто так, ну, спасибо, как у ребенка, которому дали конфету и заставляет сказать спасибо, а как у человека, который понимает, что я зависим от Господа. Еще одна очень хорошая история или хороший пример подобной благодарности мы видим в истории пророка Иеремии. Иеремия пережил тоже тяжелейшие времена, когда Иерусалим был разрушен, храм был сожжен, когда стариков убили, когда женщин насиловали, когда молодых людей увели в плен, когда вот эта вавилонская армия топтала землю израильскую. Вот, и Иеремия описывает тяжелейшие переживания свои. И дальше мы читаем 3 глава плача Иеремии. «И удалился мир от души моей. Я забыл о благоденствии. Сказал я, погибла сила моя, и даже погибла надежда моя на Господа». То есть он находится в крайней точке внутреннего кризиса. «По мысли о моем страдании и бедствии мое, о полыни и горечи», так он описывает свое внутреннее состояние. «Твердо помнит эта душа моя и падает во мне». И вот здесь посмотрите, с 20 стиха он говорит: «Вот что я отвечаю сердцу моему, и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось. Оно обновляется каждое утро, велика верность твоя. Господь – часть моя, говорит душа моя. И так буду надеяться на него». И посмотрите, как он выходит на эту финишную прямую. «Благ Господь к надеющимся на него, к душе ищущей его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа». Итак, выйдя из ковчега, Ной прежде всего обращается к Богу в поклонении. И поклонение включает в себя, как мы уже сказали, признание Божьего владычества или его суверенности. Это поклонение включает в себя искреннюю сердечную благодарность. И третье, поклонение приносит, включает в себе доверие Богу. Посмотрите еще раз 19 стих. «И устроил Ной жертвенник Господу». Или 20 стих. «И взял из всякого скота чистого, из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвенники». Когда мы говорим о том, чем движимы люди в отношениях с Богом, есть единственное качество, которое может определить эти или сделать эти отношения правильными, это качество веры. Именно верою характеризовался Ной. Он принес эту жертву. Причина, почему он это сделал, потому что он верил. В послании к Евреям об этом очень ярко сказано. Там сказано еще об Аврааме, 11 глава, 4 стих. «Верою Авель принес Богу жертву». То есть в этом отличие. Каин без веры принес жертву. Авель принес верой. И мы видим, как вся вот эта линия, дальше Сиф, и мы видим, что Ной, потомок Сифа, мы видим, что они стали призывать имя Божие. Мы видим, что эти люди характеризовались своим доверием Богу. 7 стих этой же 11 главы послания к Евреям. «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея, приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». Друзья, Ной не погиб вместе с остальными в потопе благодаря только одному, только тому, что он доверял Богу. Что означала вера Ноя? Сколько он знал? Он знал намного меньше, чем знаем мы. Он знал о том, что Бог говорил Еве когда-то, о том, что однажды семя жены поразит семя дьявола. Он знал об этом. Он знал, возможно, немножко больше, что Бог открывал, когда Бог учил людей приносить жертвы. Возможно, что Бог что-то открывал им тогда. Но он еще не видел всего того, что мы видим сегодня, как разворачивался Божий план искупления. Но он доверял Богу. Он доверял, что у Бога есть будущее. Он доверял, что Бог контролирует жизнь. У Бога есть решение. Он доверяет Богу самого себя, свою судьбу, свою жизнь, все свои обстоятельства. В этом, друзья мои, сила верующих людей. В этом смысл поклонения Богу. Мы не просто обряды вершим здесь. Обряды не имеют смысла. Хоть какие они будут, хорошие, правильные, разумные, менее разумные, они не имеют смысла. Вот то, что происходит в жизни верующих людей, имеет смысл настолько, насколько это является выражением веры нашей, нашего практического доверия Богу. Поклоняясь Богу, верующий человек выражает свою уверенность в том, что Бог, которому он доверяет, он знает будущее, и он может его туда благополучно довести. Итак, это первая часть нового начала. Мы видим, что Бог возвращает людей к новому началу, и главный элемент этого начала – это поклонение Богу. Но здесь есть еще две других, и я кратко на них остановлюсь за ограниченностью времени. Второе, что мы видим здесь – поклонение Богу или вера, которая движет Ноя к поклонению, делает возможным общение с Богом. Это выражено очень интересно. Посмотрите еще раз 20 и 21 стихи. «И устроил Ной жертвенник Господу. И взял из всякого скота чистого, и из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвенники, и обонял Господь приятное благоухание». Очень интересная форма, так называемый антропоморфизм. Антропо – это человек, морфизм – это форма, то есть это когда о Боге говорят так, как о людях. Помните, есть много таких мест, когда говорят о Боге, что Он преклонил ухо свое. Ну, Бог не человек, поэтому физического уха у него нет, или он протянул руку свою, и Бог, он не человек, поэтому физической руки нет. Но для того, чтобы нам было понятно, используют библейские авторы такую форму. И вот здесь то же самое. Написано, что обонял Господь приятное благоухание. Обоняние – очень интересное качество. Оно играет намного большую роль, чем мы себе это представляем. Запах – это сильнейший фактор, который связан с ассоциациями какими-то. То есть, когда вы слышите какой-то запах, этот запах возвращает вас куда-то. Очень мощный инструмент. Причем он не такой прямой, он косвенный. И вот Моисей избирает здесь именно эту форму, чтобы показать, что когда Ной поставил себя или стал вот в это положение, когда он поклоняется Богу от сердца, признавая его владыкой, когда он благодарен Богу за то, что Бог сделал, принося ему от всякого чистого скота, и когда он доверяет Богу, у Бога возникает вот это внутреннее приятное расположение. То есть Моисей характеризует это, что вот то, что делает Ной, оно приятно Богу настолько, что Бог хочет иметь дело с этими людьми. Вы сами это прекрасно ощущаете. Если вы попадаете в какую-то ситуацию, где зловоние, вам хочется оттуда убежать. Самые разные могут быть обстоятельства. Где-то сильный запах углеводорода. Вот, где-то газ пропускает, или что-то еще подобное. А вот там, где запах цветов, нежный запах, вам хочется не просто быть, а еще и вдохнуть сильнее. Вот Моисей использует эту картину, чтобы показать, Бог хочет быть с этими людьми. Восстанавливается общение с Богом. Вот эти сердечные отношения, они необходимы каждому из нас. Друзья, мы нуждаемся в общении с Богом. Вот то, что Бог сделал через Иисуса Христа, Он сделал это для того, чтобы привести нас в такое положение, чтобы это общение сделать возможным, чтобы восстановить его изначально. Дело в том, что душа создана для общения с Богом. Только Бог может насытить душу. Только Бог может принести настоящую радость и удовлетворенность душе. Ничто другое, ни друзья, ни бизнес, ни хорошие обстоятельства, ни искусство вокруг, ни хорошая еда, ни какие-то вещи, которые вам кажутся очень приятными, друзья, они приносят только временное удовольствие, а очень часто после этого удовольствия и остается горький осадок, если это удовольствие связано с чем-то сомнительным или греховным. Но только тогда, когда душа по-настоящему имеет общение с Богом. Только тогда в ее сердце восстанавливается мир. К огромному сожалению, далеко не все христиане знают, что это такое. И вот почему, друзья, Бог допускает катаклизмы в нашей жизни. Для того, чтобы нарушить привычный ход вещей, для того, чтобы оторвать от нас все те точки, которые стали для нас точками опоры и источником радости, и для того, чтобы привлечь нас к себе, чтобы мы начали учиться, что Он в действительности единственный, кто может дать нам глубокий мир. Когда Бог говорил об этом, помните, мы говорили о трех началах. Первое начало Адама и Ева, второе начало Ной, третье начало Авраам. И вот когда Бог развивает израильский народ, и Он показывает, кстати, в каждом начале мы видим это же самое. Бог приводит людей к общению с Ним. И вот когда Он открывает Израилю уже второй раз во второзаконии Божие или свои правила установления, Он говорит о самой главной заповеди. Есть одна самая великая заповедь, так называемая Великая Шема. «Слушай, Израиль», Второзаконие, 6 глава, 4 стих. И посмотрите, эта заповедь говорит об общении с Богом. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всеми силами твоими. Это будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем». Друзья, эта заповедь – это не просто обязанность, которую мы должны выполнить перед Богом. Нет, душа сделана, чтобы любить. Душа сделана, чтобы любить Бога. И только любя Бога, мы и сможем понять смысл настоящей любви. Вот почему нужно, необходимо поклонение, необходимо вот это признание Божьего владычества, искренняя благодарность Богу, доверие Богу. Потому что это все через Иисуса Христа открывает нам доступ к тому, чтобы Бог и мы были единым целым. Об этом же говорится в пророчестве о Новом Завете, Иезекииле 36 глава, посмотрите, «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму от плоти вашей сердце камень, из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять, и будете жить на земле, которую я дал отцам вашим, посмотрите, и будете моим народом, и я буду вашим Богом». Это главная цель. Друзья, эту цель мы можем достигать прямо сегодня. Через Иисуса Христа Бог уже стал нашим Богом, и мы уже стали Его народом, и нам нужно в большей степени ощущать это. Об этом же говорил Иисус, когда Он молился об учениках, Иоанна 17, 24, «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Заметьте, Он говорит о том же самом, чем будет наполнена вечность. Нашим общением с Богом, нашим созерцанием Его славы, Его величия, тем, чтобы эта слава стала нашей славой. Откровение 21 глава подтверждает это. «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, вот скиния Бога с человеками, посмотрите, и Он будет обитать с ними». Они будут Его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. Заметьте, здесь не написано ни о технологиях, ни о каких-то, какой-то архитектуре, ни о каких-то вещах, которые там на земле, вернее, там на этой новой земле и на новом небе. Здесь написано о том, что Бог с ними будет их Богом. И на это есть причина. Дело в том, что с Богом не сравнится ничто, абсолютно ничто. Это главная цель того, что Бог достигает в жизни своих детей. Нет ничего более важного, более ценного и более необходимого для каждого человека, который живет на земле, чем глубокие личные отношения с Богом.

0: В августе этого года состоится перепись населения 2026. Перепись помогает составить полную картину жизни Австралии, показывая, как растут и меняются сообщества. Это позволяет планировать предоставление услуг и поддержки на будущее. Во вторник, 11 августа 2026 года, будет произведена перепись всех жителей Австралии. Это значит граждан, постоянных жителей, иностранных студентов, обладателей временных виз и гостей страны. В ближайшие недели ваше домохозяйство получит инструкцию по прохождению переписи. Вы можете сделать это онлайн, заполнив бумажную анкету или обратившись за помощью, если она вам потребуется. Поддержка доступна на разных языках и предоставляется онлайн и по телефону. Также вы можете поддержать свою семью и сообщество в процессе подготовки к переписи. Перепись 2026. Важен каждый ответ. Подробнее на сайте www.census.abs.gov.au/russian. Утверждено Австралийским бюро статистики Канберра.
1: Station sponsor.

май. На печи вглубь пекла и поджаривала. То-то люли, то-то люли, то-то люшки мои. Эй, вот то-то люшки мои.

А вы не бойтесь, дяденьки, тетеньки, у меня хороший вкус. Я обижаю только плохих, хороших я сам боюсь. Зовут меня, зовут Каю, рисуют с рога.